allora. Mon amor, j'ai des trucs de dor, allora, allora. Mérite vos températures. Танцер хочешь, приехать.

просто в игле глоста. И утекай кое золото смерть цели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикоем, то вам устой по велиям. Лайс мания трутолюма. Искорись гайс, лялай солис торс глосту того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цик мене шин лялс. Ради тик отцувак, сквозь ля ину курсеть и заверло бок. Истел вина тикай смайда, а стиви гайда. Паза стейп надауть, опа. Изменись осомясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись мол сядя, семи як мэтеню зямис висим. Дуть сову руку, мать персули, друши прикша. Пад, да сейчас мысим, палец путь и клюс. На